выросли, а вот объемы авиаперевозок резко снизились. На реке Реут объявлен желтый уровень опасности из-за риска подтоплений. После ливней уровень воды продолжает расти. В ближайшие дни возможно затопление сельхозугодий вдоль русла. В районе Калыраш спасатели продолжают работы из-за угрозы прорыва дамб на нескольких озерах возле сел Буларда и Горбовец. В Буларде круглосуточно следят за ситуацией на реке Икель и Семи озерах. Задействованы 160 спасателей и около 40 единиц техники. Укрепляют дамбы и отводят воду. Утром рассматривалась эвакуация части жителей, но позже ее отменили. Риск снизился. В Стрещинь ситуация также под контролем. Возможна превентивная эвакуация более 20 домов. Президент России Владимир Путин подписал указ о списании долгов до 10 миллионов рублей для граждан, которые заключат контракт на участие в боевых действиях в Украине. По данным СМИ, мера направлена на привлечение новых действий военнослужащих. Списанию подлежат долги тех, кто подписал контракт с армией, начиная с 1 мая этого года, если по ним уже открыты процедуры взыскания. Контракт должен быть заключен минимум на один год и предполагает участие в так называемой специальной военной операции. Власти также предлагают социальные льготы и карьерные возможности для вернувшихся с фронта. И о погоде. В ближайшие сутки в Молдове ожидается переменная облачность. Ночью осадков не прогнозируется. Во второй половине дня 27 мая на севере и в центре страны пройдут кратковременные дожди. К вечеру местами дожди возможны и на юге, а также в Кишинев. Ожидаются грозы, местами в центре и на юге – град. Ветер северо-западный, слабый до умеренного, с порывами до 22 метров в секунду. Ночью температура составит от 13 до 18 градусов со знаком «плюс». Днем воздух прогреется до 31 градуса. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Сегодня в центре столицы пройдут акции протеста фермеров. Госдолг Молдовы достиг рекордной отметки в 138,5 миллиардов леев. Процедура добровольного объединения населенных пунктов будет изменена. Сегодня на Кипре стартовало неформальное заседание министров иностранных дел Евросоюза. США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив. Подробности в выпуске. Сегодня в центре столицы пройдут акции протеста фермеров. Они организуют так называемую предупредительную демонстрацию перед зданием правительства. Фермеры требуют 100% возмещения акцизного налога, как в Евросоюзе, введения пониженной ставки НДС, прямые выплаты за каждый гектар и компенсацию повышения цен на удобрения. В то же время ассоциации фермеров утверждают, что протест не носит политического характера, а участникам будет предложено обсуждать исключительно сельскохозяйственные вопросы. Организаторы утверждают, что цепное повышение цен на дизельное топливо сильно ударило по их бизнесу, и без конкретных мер поддержки со стороны властей многие фермеры могут обанкротиться. По их словам, решение правительства о возмещении акцизного налога на дизтопливо, закупленное с марта по май, не оказало существенного влияния. Фермеры также просят власти отказаться от намерения применять с 2027 года стандартную ставку в 20% для сельскохозяйственной продукции. Уточню, что любые изменения ставок НДС являются частью обязательств Молдовы в рамках нового соглашения с Международным валютным фондом. Государственный долг Молдовы достиг рекордной отметки 138,5 миллиардов леев в 2025 году, создав финансовое давление в размере 55 тысяч 800 леев на каждого гражданина страны. Согласно аудиторскому отчету, представленному Счетной палатой, использование внешних займов главным образом для поддержки текущих бюджетных расходов в ущерб инвестиционным проектам рискует затормозить экономический рост в долгосрочной перспективе. Еще один риск, отмеченный аудиторами, создание опасной зависимости от внешнего финансирования. Другой аспект государственного долга – это государственный долг, который на конец прошлого года составил почти 133 миллиарда леев, увеличившись более чем на 11 миллиардов леев по сравнению с предыдущим годом. Процедура добровольного объединения населенных пунктов будет изменена. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Кабинета министров. Исполнительная власть предлагает отменить некоторые условия, считающиеся ограничительными. Например, условия о максимальном расстоянии в 25 километров между административным центром и муниципалитетами, участвующими в объединении. Еще одно важное изменение касается порога голосования, необходимого для утверждения решений. Если в настоящее время требуется 2/3 голосов советников, то проект предусматривает снижение этого порога до большинства голосов избранных советников. Еще одно важное изменение касается срока распределения финансовых стимулов. После утверждения решения правительства выплаты будут производиться в бюджетном году, следующем за решением об объединении. На сегодняшний день принято более 570 решений о следующем.

и они в этом процессе участвуют около 700 примарий по всей стране. Граждане Молдовы и Канады, работавшие в Канаде и Молдо, и Украине, смогут получать пенсии по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца. Правительство должно ратифицировать сегодня два соглашения о социальном обеспечении с Канадой и Украиной. Документ предусматривает координацию систем социального обеспечения двух государств и будет распространяться на лиц, застрахованных в одном или обоих государствах. 29 мая во Дворце Республики Молдова состоится ярмарка вакансий, и все соискатели работы смогут открыть для себя новые профессиональные возможности. Ярмарка соберет более 50 работодателей из различных сфер деятельности, которые предложат более 2000 вакансий. Участники смогут напрямую пообщаться с работодателями, подать резюме на месте и получить информацию о текущих требованиях рынка труда. Посетители также смогут воспользоваться консультациями и по профориентации, чтобы определить подходящий профессиональный путь. Импортеры, дистрибьюторы оборудования и компании, заинтересованные в китайском рынке, приглашаются на международную выставку China Expo Automobility and Agrotech, которая пройдет 22-23 августа в Кишиневе. Выставка организована Молдавско-Китайской торгово-промышленной палатой. По оценкам организаторов, выставку посетят более 30 тысяч человек. Ее цель – содействие установлению новых деловых партнеров, партнерств, привлечения инвестиций и расширения возможностей регионального развития. Румыния и 15 других государств-членов ЕС отвергают проект многолетнего бюджета Европейской комиссии и требуют увеличения финансирования традиционных направлений политики, таких как сельское хозяйство и сплочение, сообщает радио Румынии Актуалитетс. Будущий бюджет ЕС является одной из наиболее активно обсуждаемых тем в Брюсселе, и позиция 16 государств в Совете по общим вопросам приближается к позиции Европейского парламента, что противоречит плану, представленному Еврокомиссией. В своем обращении страны потребовали сохранения национального контроля над бюджетным планированием, смягчения условий, сохранения привлечения средств и сбалансированного доступа государств к средствам для повышения конкурентоспособности. Сегодня на Кипре стартовало неформальное заседание министров иностранных дел ЕС. На форуме состоится обсуждение возможных переговоров Евросоюза с Россией и требований, которые ЕС должен предъявить Москве. Как отмечается, центральными темами участия главы МИД Украины станут усиление роли Европы в мирных усилиях, прогресс на пути к вступлению Украины в ЕС и открытие переговорных кластеров, санкционное давление на Российскую Федерацию, обеспечение оборонных потребностей Украины. Украина ожидает, что вопрос финансовой поддержки Киева будет обсуждаться на двухдневном саммите НАТО в Турции, который состоится 7-8 июля, сообщает Reuters. Киев также настаивает, чтобы члены Альянса подтвердили поддержку стратегической цели Украины – вступления в военный альянс. В июне прошлого года Владимир Зеленский призвал западных партнеров выделить по 0,25% своего ВВП на помощь Киеву в наращивании производства вооружений. И, по словам официальных лиц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выдвинул идею о том, что члены Альянса, помимо США, должны потратить эту сумму на Украину. Однако эта идея встретила сопротивление со стороны многих стран НАТО, и Марк Рютте заявил на прошлой неделе, что не верит в ее принятие. Европейский Союз может лишить будущих государств-членов права вето на несколько лет, чтобы сделать расширение более политически приемлемым, поскольку блок изо всех сил пытается принять новые страны до конца десятилетия, сообщает Guardian. Согласно планам Еврокомиссии, будущие государства-члены, такие как Молдова и страны Западных Балкан, не будут иметь автоматического права вето на решения по внешней политике или другие единогласно согласованные вопросы, такие как налогообложение, после вступления в блок. Временный запрет на право вето может быть включен в договор о вступлении Черногории, который послужит образцом для других ожидающих стран. Президент США Дональд Трамп сегодня созывает заседание правительства, поскольку переговоры с Ираном, похоже, заходят в тупик, сообщает Аджер Пресс. В субботу Трамп заявил, что сделка с Тегераном по прекращению войны на Ближнем Востоке близка к завершению. Но последние события нанесли удар по очевидному прогрессу. Так, во вторник Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня после американских авиаударов по иранским ракетным установкам и кораблям, которые, по данным Вашингтона, пытались установить мины в Ормузском проливе. Это
были первые боевые действия с момента начала режима прекращения огня, согласованного 8 апреля. США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив. Военно-морские силы США возобновили операцию по сопровождению торговых судов при пересечении Ормузского пролива. Американские военные корабли уже завершили конвоирование первого гражданского объекта у побережья Омана. Им стал греческий супертанкер, загруженный 2 миллионами баррелей нефти. Это судно оставалось заблокированным в Персидском заливе с начала марта этого года. Сначала танкер успешно возобновил движение и направляется в Индию для разгрузки. Северная Корея провела испытания тактических баллистических артиллерийских ракет и высокоточных крылатых ракет под наблюдением Ким Чен Ина. Он выразил большое удовлетворение результатами запусков. В городах Европы установилась аномальная жара. Ранее жара обрушилась на Западную Европу, Великобритании и Франции. Зафиксировано не менее 11 смертей, связанных с аномальной погодой. И о погоде. Сегодня переменная облачность, преимущественно дожди, ветер северо-западный, сильный, температура воздуха днем по стране составит плюс 26, плюс 31 градус, в столице плюс 29, ночью по стране плюс 12, плюс 17, в столице плюс 15 градусов. Завтра несколько похолодает. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на радио «Молдова» в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Фермеры протестуют перед зданием правительства. Четыре района – Кэлэраш, Трошень, Унгень и Криулень, а также около 25 населенных пунктов – серьезно пострадали от проливных дождей 22-23 мая. В Молдове подешевеют бензин и дистопливо. Украина нанесла удары по стратегически важным российским военным объектам и нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе. Подробности в выпуске. Сегодня в центре столицы проходят акции протеста фермеров. Они организовали так называемую предупредительную демонстрацию перед зданием правительства. Фермеры требуют 100% возмещения акцизного налога, как в Евросоюзе. Введение пониженной ставки НДС, прямые выплаты за каждый гектар и

ходить на улицы, чтобы выразить свое недовольство или предъявлять претензии. Но она по-прежнему подчеркивает важность диалога за столом переговоров для поиска решений по требованиям фермеров. Людмила Котлобога также отметила, что в отношении некоторых претензий Минсельхоз вмешался, чтобы минимизировать давление на фермеров. После проливных дождей 22 и 23 мая серьезно пострадали 4 района – Кэлэраш, Страшэнь, Унгэнь и Криулэнь, а также около 25 населенных пунктов. Власти заявляют, что благодаря скоординированным действиям 20 задействованных учреждений все плотины выдержали и в настоящее время функционируют. Рабочие группы провели работы по их укреплению, вырыли каналы для контролируемого отвода воды и снизили давление. Таким образом, удалось предотвратить затопление гораздо большего числа домов. Хозяйств. Директор Национального центра Сергей Диакону заявил, что правительство запросило местные органы власти 4 пострадавших районов срочно оценить ущерб и, если бюджетные средства не покроют все расходы, принять меры. Сергей Диакону также сообщил, что правительство окажет поддержку семье 48-летнего мужчины из Деренеу, найденного мертвым после дождей 22 мая. Он один воспитывал 2 детей, потеряв жену около 1,5 лет назад. Премьер-министр Александр Мунтян заявил, что в последние дни для проведения работ было мобилизовано 1240 сотрудников и более 300 транспортных и технических подразделений. Он отметил, что власти выявили еще больше проблем, которые необходимо решить в будущем. Тем временем сотрудники Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям продолжают работу в районах Страшэнь, Криулэнь, Кэлэраш и Унгэнь, чтобы предотвратить риск возможных наводнений, вызванных масштабными скоплениями воды. В Молдове снижаются цены на топливо. Литр дизеля будет стоить менее 29 леев. Наре установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать 28 мая. Таким образом, бензин подешевеет на 19 банов и будет стоить 31 лей 21 бан за литр, а дизтопливо подешевеет на 26 банов и будет продаваться по 28 леев 96 банов за литр. В пятницу 29 мая исполняющий обязанности премьер-министр Румынии Илия Болошан совершит официальный визит в Молдову и примет участие в национальном мероприятии «Сильные примарии. Развитые муниципалитеты», организованном в Кишиневе в рамках реформы местного самоуправления. Об этом заявил премьер-министр Александр Мунтяну. Он подчеркнул, что участие румынского чиновника является важным сигналом внешней поддержки реформ в Республике Молдова. Александр Мунтяну также отметил, что Румыния остается важным партнером нашей страны, и двусторонние переговоры будут направлены на реализацию совместных проектов. Правительство пока не обсуждает новое повышение пенсионного возраста в стране, заявила министр труда и соцзащиты Наталья Плугару, но признает, что эта мера может быть неизбежной в будущем на фоне растущего давления на государственную пенсионную систему. Она остается уязвимой из-за низкого соотношения налогоплательщиков и пенсионеров. В настоящее время около 770 тысяч работающих обеспечивают выплату пенсии примерно 670 тысячам получателей, говорит Плугару. Главное – краткосрочное решение – увеличить число людей, занятых на рынке труда, и сократить объемы теневой экономики, подчеркнула она. Министр здравоохранения Эмиль Чебан опроверг информацию о закрытии клинической больницы инфекционных заболеваний имени Тома Чорбы. Учреждение продолжит работу под совместным управлением с дерматологической инфекционной больницей в городе Кодру, пригороде столицы, реорганизация которой началась в 2023 году. При этом Эмиль Чебан отметил, что одной из главных проблем является отсутствие в этой больнице отделения интенсивной терапии. По словам министра, власти начали процесс реорганизации и модернизации медуслуг. Реструктуризация коснется административных, бухгалтерских и экономических аспектов. Нанесла удары по заводу по ремонту военных самолетов в Таганроге, стратегически важной российской авиабазе в Воронежской области, а также по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе в рамках масштабной кампании «Атак», целью которой, по всей видимости, является военная инфраструктура России, пишет Медиафакс. Российские официальные лица заявили, что системы ПВО перехватили ракеты и беспилотники в нескольких районах. Назначенный Россией губернатор Севастополя заявил, что украинские беспилотники и ракеты
Storm Shadow атаковали город ночью, и при этом одна из ракет попала в здание Южного управления Центробанка России. В Ростовской области украинские силы нанесли удар вблизи авиаремонтного завода, предприятия, занимающегося

0: обслуживанием российской военной авиации, включая транспортные самолеты, бомбардировщики, штурмовики и вертолеты. НАТО намерен укрепить оборону стран Балтии путем внедрения новой командной структуры, которая позволит оперативно перебросить немецкие и голландские войска в Латвию и Эстонию в случае конфликта с Россией, сообщает Reuters. В настоящее время операция НАТО в странах Балтии и на севере Польши курирует единый многонациональный штаб, базирующийся в Польше. Согласно планируемым изменениям, немецко-голландский корпус, базирующийся в Германии, будет предназначен для обороны Латвии и Эстонии. Германия и Нидерланды вместе со странами-партнерами теперь будут работать над укреплением выделенных сил. В полностью боеспособном состоянии армейский корпус обычно насчитывает от 40 до 60 тысяч военнослужащих. Польша и Великобритания сегодня подпишут в Лондоне договор, укрепляющий сотрудничество в области безопасности и обороны, особенно для противостояния угрозам, таким как со стороны России, сообщает AFP. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что это исторический момент, спустя год после подписания договора о дружбе и расширении сотрудничества с Францией. Вызовы, стоящие перед Европой, сегодня требуют еще более прочного партнерства, заявил его британский коллега Кир Стармер, учитывая, что этот документ позволит двум странам противостоять современным угрозам. Этот договор в области обороны и безопасности призван укрепить сотрудничество в сфере вооружений, кибербезопасности, а также в борьбе с нелегальной иммиграцией и организованной преступностью. Анализирует возможность ограничения экспорта дизельного и авиационного топлива, поскольку из-за эскалации атак со стороны Украины загрузка российских нефтеперерабатывающих заводов упала до самого низкого уровня за последние годы. Во вторник на встрече с вице-премьером Александром Новаком по вопросам поставок топлива на внутренний рынок нефтяным компаниям было рекомендовано сократить продажи нефтепродуктов на зарубежные рынки, сообщает Аджер Пресс со ссылкой на Интерфакс. Один из источников сообщил, что решение о запрете экспорта дизельного и авиационного топлива находится на продвинутой стадии, но дата вступления запрета в силу еще не определена. В случае реализации запрет окажет дополнительное давление на мировые цены на нефть, поскольку Россия является крупным экспортером дизельного топлива, продавая около 40% нефтепродуктов на зарубежных рынках. В последние месяцы Украина активизировала атаки на российские энергетические объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы и нефтепроводы. Цель состоит в том, чтобы сократить дополнительные доходы. И о погоде. Сегодня объявлено метеопредупреждение в связи с усилением ветра до 23.00. Завтра переменная облачность, местами дожди, ветер северо-западный сильный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 17, плюс 22 градуса, в столице плюс 20 градусов, ночью по стране плюс 12, плюс 17, в столице плюс 15. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Publicitate la Radio Moldova. Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăten-Râșcani să întâlniți

0: Radio Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илья Булажан совершит официальный визит в Республику Молдова 29 мая. В среду фермеры вышли на протест у здания правительства, заявив, что обещанная властями помощь поступает с опозданием и не покрывает их расходы. После сильных наводнений в центральных районах Молдовы власти намерены проверить владельцев и арендаторов водоемов. Детали в выпуске. Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илье Булажан совершит официальный визит в Республику Молдова 29 мая, где примет участие в национальном мероприятии «Сильные примарии. Развитые населенные пункты в Кишинеу». Об этом сообщил премьер-министр Александру Мунтяну, отметив, что участие румынского официального лица является важным сигналом поддержки реформ местного управления. В рамках визита также планируется двустороннее обсуждение совместных проектов между Молдовой и Румынией. Депутаты партии социалистов Молдовы предложили пакеты законопроектов «Молдаване возвращаются домой», направленные на поддержку граждан, которые работают за рубежом и хотят вернуться в страну. По словам вице-спикера Влады Бытринча, инициативы предусматривают упрощение переводов денег из-за границы, расширение программы «Примакасы Плюс» для диаспоры и облегчение покупки первого автомобиля. Также предлагаются меры для улучшения доступа детей из диаспоры к образованию. Лидер нашей партии Рената Усатый планировал пригласить 17 российских артистов на фестиваль выпускников, который должен пройти 9 июня. Однако после проверок Службы информации и безопасности и Министерства культуры список участников сократили до 4 исполнителей. Министр культуры Кристиан Жордан пояснил, что ведомство не запрещает концерты, но дает рекомендации по артистам, особенно если речь идет об исполнителях из стран СНГ, поддерживающих войну России против Украины. Напомню, прошлогодний фестиваль выпускников в центре Кишинеу с участием российских звезд вызвал скандал и жесткую реакцию властей. За последние сутки полиция зафиксировала 14 случаев телефонного мошенничества в Молдове. Общий ущерб превысил 1 миллион леев. В то же время удалось предотвратить более 400 попыток обмана благодаря бдительности граждан. В полиции отмечают, что число пострадавших снижается, а люди стали чаще распознавать схемы мошенников. Наиболее распространены звонки с проверкой банковских счетов и предложениями инвестиций. Полиция призывает не передавать личные данные и при подозрительных звонках сразу обращаться в банк или к правоохранителям. В среду фермеры вышли на протест у здания правительства, заявив, что обещанная властями помощь поступает с опозданием и не покрывает их расходы. Они выдвинули три требования – прямые выплаты за гектар с 1 января 2027 года, возврат НДС и пересмотр системы субсидий, которая должна измениться в этом году. Министр сельского хозяйства Людмила Котлобуга встретилась с протестующими и пригласила их к переговорам, отметив, что уже действуют программы компенсации и поддержки аграрного сектора, включая возмещение акцизов на дизель и помощь пострадавшим от засухи. По оценкам представителей фермеров, введение прямых выплат по 3000 леев за гектар потребует около 600 миллионов леев и является, по их мнению, стандартной практикой ЕС. Они также опасаются, что новая система субсидирования ограничит доступ мелких и средних хозяйств к поддержке.

течений. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря работе спасателей и специалистов водного агентства. Министр отметил, что в некоторых случаях есть вопросы к соблюдению правил эксплуатации водоемов и пообещал проверки с возможными изменениями законодательства для усиления безопасности. Республика Молдова получит грант в размере 10 миллионов евро для дополнительного финансирования проекта по модернизации и энергетической реконструкции 10 больниц национального значения в Кишинев и Белц. Общая стоимость проекта составляет 86 миллионов 900 тысяч евро. При этом власти уже привели к несколько кредитов для его реализации. Правительство одобрило подписание соглашения о гранте с Европейским инвестиционным банком и Единым управлением по внедрению и мониторингу энергетических проектов. Проект, запущенный в 2022 году, рассчитан на 6 лет. По оценкам властей, после завершения работ потребление тепловой энергии в больницах сократится вдвое, а расходы на электроэнергию снизятся до 20%. Граждане Республики Молдова, которые официально работают в Канаде или Украине, смогут получать пенсии по возрасту, а также другие социальные выплаты по инвалидности и по потере кормильца. Правительство одобрило ратификацию соглашений в сфере социального обеспечения с обеими странами. По официальным данным, в Канаде проживает более 20 тысяч граждан Молдовы, а в Украине свыше 21 тысячи с постоянным видом на жительство и около 2900 с временным. В целом у Молдовы подписано 23 соглашения о социальном обеспечении, из которых 18 уже применяются. В последние годы страна расширила их список, в том числе за счет договоров с Италией, Грецией, Испанией, Латвией, Францией, Швейцарией, Канадой и Украиной. Учителя из Молдовы смогут пройти стажировки в Южной Корее в рамках программы KLIC-2026, направленной на развитие цифровых навыков и использование искусственного интеллекта в образовании. Программа реализуется Министерством образования Молдовы совместно с партнерами из провинции Чеджу. Участники пройдут онлайн-обучение, тренинги в стране и стажировку в Южной Корее осенью этого года. Отбор открыт для преподавателей с цифровыми компетенциями, особенно из STEM-направлений. Программа включает несколько этапов и завершится внедрением цифровых проектов в школах Молдовы. Украина имеет окно примерно в 6 месяцев, чтобы перехватить инициативу на фронте у России и укрепить свои позиции в возможных мирных переговорах. Об этом в интервью Рейтер заявил высокопоставленный украинский командир, бригадный генерал Андрей Белецкий. По его словам, после более чем 4 лет войны может наступить переломный момент. Он считает, что российские силы истощены и уже не способны на значительные наступления, а темпы их продвижения заметно снизились в этом году. Командир также отметил, что если Украина сможет сохранить и усилить давление в ближайшие месяцы, то сможет перехватить инициативу по всей линии фронта и сорвать планы России в Донецкой области. Россия предупредила Армению, что может приостановить или расторгнуть соглашение о поставках дешевых нефти и газа, если страна продолжит курс на вступление в Европейский Союз, сообщает Рейтер. Армения, которая сильно зависит от российской энергии и традиционно имеет тесные связи с Москвой, в последние годы стремится сблизиться с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, что ухудшило отношения с Россией. Недавно Ереван принял закон, запускающий процесс вступления в ЕС, а Москва обвинила Армению в антироссийской ориентации. Власти Тегерана получили проект неофициального предварительного соглашения с США, сообщает иранское государственное телевидение. Согласно документу, Иран должен восстановить коммерческое судоходство через Армузский пролив до довоенного уровня в течение месяца, а США вывести свои военные силы из региона и снять военно-морскую блокаду. Парламент Венгрии в ускоренном порядке проголосовал за закон, отменяющий ранее запущенный процесс выхода страны из Международного уголовного суда. За решение выступили 133 депутата. Против – представители Фидеска-НДП, часть депутатов воздержались. Инициатива правительства направлена на сохранение участия Венгрии в МУС, который, по словам премьера Петера Мадьяра, важен для привлечения виновных в международных преступлениях к ответственности. Ранее правительство Виктора Орбана инициировало выход из суда, однако теперь курс страны официально изменен. И о погоде.
В Молдове объявлен желтый код метеоопасности из-за атмосферной нестабильности. Предупреждение действует до 23.00. Синоптики прогнозируют грозы, кратковременные дожди, местами сильные ливни с градом. Количество осадков может достигать 15-25 литров на квадратный метр. Также ожидается усиление ветра. Предупреждение будет обновляться в зависимости от развития погодной ситуации. В четверг, 28 мая, будет ясная погода. На юге страны возможны небольшие осадки. Ветер будет дуть

0: Коротко о главном с Анной Чехненко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. Молдова запустила процедуру выхода из ряда ключевых соглашений в рамках СНГ. Более 20 тысяч жителей Приднестровского региона записались в очередь на получение российского гражданства. Власти Молдовы усиливают подготовку к предстоящему отопительному сезону на фоне нестабильной ситуации на мировых энергетических рынках. Молодые люди, впервые устроившиеся на работу в определенных сферах, смогут получать ежемесячную надбавку к зарплате. А теперь обо всем этом и не только расскажу подробнее.
0: Коротко о главном с Анной Чехненко.
1: Молдова запустила процедуру выхода из ряда ключевых соглашений в рамках СНГ. Об этом сообщили в исполкоме Содружества. Процесс, согласно уставным нормам, организации может занять около года. При этом Кишинев заявляет о намерении сохранить участие в отдельных экономических форматах взаимодействия. Решение о денонсации основополагающих документов СНГ власти Молдовы приняли еще ранее, аргументируя это тем, что принципы организации больше не соответствуют национальным интересам и курсу на европейскую интеграцию. Формально страна уведомила о выходе, который, согласно процедуре, должен завершиться через 12 месяцев после подачи заявления. В правительстве подчеркивают, что Молдова уже фактически ограничила участие в политических и институциональных механизмах СНГ. Одновременно власти рассчитывают на экономический эффект в виде сокращения расходов и переориентации внешнеполитических и торговых связей. Оппозиция, напротив, оценивает решение как рискованное для экономики, указывая на возможные последствия для граждан, связанных с рынками труда и экономическими связями в странах Содружества. Таким образом, процесс выхода Молдовы из СНГ приобретает поэтапный характер. Политическая дистанция уже оформлена, а экономические связи будут пересматриваться постепенно, в зависимости от конкретных соглашений. Более 20 тысяч жителей Приднестровского региона записались в очередь на получение российского гражданства. С понедельника процедура начала работать в тестовом режиме. В депмиссии пояснили, что это необходимо для подготовки полного пакета документов. Ранее на странице электронной записи в российское консульство появилась отдельная категория «Прием в гражданство для жителей Приднестровского региона». Напомню, 15 мая Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Приднестровского региона отменили часть требований закона о гражданстве. В частности, им не нужно подтверждать знания истории России и основ российского законодательства. Кроме того, на них не распространяется требование о постоянном проживании на территории Российской Федерации. Тему обсудила моя коллега с экспертом по вопросам госполитики и безопасности Андреем Курерару.
2: Андрей, ну что ж, пока мы физических очередей не видим, но они есть онлайн. И вот, как сообщили в российском посольстве, да, уже 20 человек записалось. И там также отметили, что это свидетельствует о высоком доверии к России как гаранту мира и стабильности. Но на самом деле, о чем реально говорит эта цифра?
3: Мы помним сотни тысяч, которые зарегистрировались, чтобы голосовать в Российской Федерации на сайте ЦИК Республики Молдова, и менее 8 тысяч, которые там проголосовали. Мне кажется, это такая хорошая пиар-акция для того, чтобы показать, что Приднестровье важно для России, а Россия важна для Приднестровья. Я не знаю, сколько людей осталось без российского гражданства на Левом берегу. Мы это увидим, возможно, через те декреты, которые будут подписывать господин Путин о вхождении в это гражданство. Но понятно, что для них вот эта пиар-акция имеет конкретную цель для того, чтобы помочь поменять то, как видно Приднестровье внутри Российской Федерации, и наоборот, и сказать, что вот мы помогаем в смысле каких-то социальных выплат и других возможностей, которые дает это гражданство. Я бы сказал, что если 20 тысяч войдут в это гражданство, надо думать, как их привлекать на правый берег. Например, если это особенно будут молодые люди призывного возраста, может им выдавать какие-то стипендии на обучение в Кишиневе для того, чтобы спасать их от мясорубки, которая строила и для своих солдат Россия в Украине.
2: А разве это не те люди, которые вот сейчас, в 26-м году, вот в данном таймлайне, приняли для себя решение вступить в гражданство все-таки России? То есть как их привлекать на правый берег, если кажется, ну как будто бы моральный выбор они уже сделали?
3: Во-первых, в эти цифры я не совсем верю. Посмотрим, как это будет потом по документам, так как документально там довольно-таки сложно получать это гражданство. Мы видим реальные реальный конфликт в том, чтобы иметь и молдавское гражданство, и российское гражданство на данный момент. Мы знаем, что многие делают такую уловку, начинают у нотариуса процесс отказа от молдавского гражданства, чтобы получить российское, потом это не заканчивают и так далее. Посмотрим, насколько на приднестровцев это будет выражаться. Кроме того, у многих из них есть и украинские паспорта, и мне очень интересно, как они будут потом объяснять, что они не верблюд, когда поедут с новым алым паспортом в Москву. И мне кажется, что это более такие оппортунисты, те, которые будут получать, потому что там будут выдавать какие-то пособия или другие финансовые возможности, а у нас будет фонд конвергенции, который тоже может как-то купировать вот этот интерес к гражданству Российской Федерации. Мы понимаем, что у приднестровцев этих паспортов куры не клюют. Есть и румынские у многих, и молдавские, и украинские, и в том числе и российские. Поэтому мне кажется, что эти 20 тысяч — это больше такая фикция красивая для того, чтобы начать вот этот процесс и давить на Кишинев.
1: По данным агентства госуслуг, на конец 2025 года в Приднестровском регионе были зарегистрированы почти 365 тысяч человек, из которых около 98% имели гражданство Молдовы. Россия готовит иск в Международный суд ООН на страны Балтии из-за дискриминации русских. МИД намерен пожаловаться из-за отказа Латвии, Литвы и Эстонии, цитата, «прекратить политику ущемления прав русских». В Таллине российскую инициативу назвали частью дезинформационной кампании. При этом в последнее время провокации в отношении региона участились. Журналист Делфи Дмитрий Семенов в интервью для «Молдова-1» отметил, сейчас страны Балтии, Литва в частности, готовятся к вероятным новым дроновым атакам и устраняют слабые места в системе гражданской обороны.
4: Российские власти утверждают, что в странах Балтии запрещают использование русского языка, борются с общественными деятелями и правозащитниками, которые занимаются защитой русскоязычного населения этих стран. Согласно заявлению МИДа, власти Латвии, Литвы и Эстонии систематически ущемляют права этнических русских и занимаются карательной политикой репрессий и запугиваний. В свою очередь, страны Балтии считают обвинения России сфабрикованными и основанными на искаженных нарративах и системной дезинформации, которая также может быть направлена и против других стран Европейского Союза.
5: Москва тут будет цепляться, скорее всего, за подобные кейсы, которые мы видели, например, в Польше с их археологом Бутягиным. Там, опять же, есть случаи, когда в Латвии в особой степени, я думаю, эти случаи есть, когда там ряд латвийских политиков, которые были явно пророссийскими в данный момент, там уехали либо в Россию, либо в Беларусь с запросом там для политического убежища. Ну и есть случаи, когда местные, скажем так, активисты, в кавычках я это называю, активисты, которые абсолютно являются пророссийскими, ну и в Литве тоже такие случаи есть, но это уже не о русскоязычных, как бы речь, это вот о конкретно о литовцах, но тем не менее их, например, судят там за шпионаж в пользу России. Москва всегда может перевернуть это дело так, что их судят за их политическую позицию, за то, что вот у них другой взгляд там на развитие, за то, что они за то, чтобы дружить с Москвой, с Россией, вот, поэтому Москва может прокачивать это как вот это вот политическое дело, которое они оберткой шпионажа, скажем так, облекли. То есть, ну, зацепиться им всегда есть, что касается самого Международного суда ООН, ну, конечно, нет никаких оснований. Соответственно, мы также ведь можем вспомнить, что и в Москве бывает, когда иностранных граждан судят за шпионаж, ну тогда это и в обратную сторону должно работать. Тогда получается, Америка тоже за своих граждан должна, условно говоря, вводить войска и освобождать их, но это же так не может быть.
4: Россия не впервые жалуется на политику стран Балтии. Ранее Москва обращалась в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, а также в адрес Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств. Эксперты полагают, шансов на победу в суде ООН у России практически нет. Рассмотрение дела может занять годы. При этом Международный суд ООН выносит лишь консультативные заключения. У него нет средств для прямого исполнения своих постановлений.
5: Наверное, да, все держат это в уме, что ситуация такая опасная, что в любой момент что-то может произойти теоретически, но как бы жизнь идет своим чередом. Мне кажется, что россияне просто-напросто имеют такой сценарий, имеют сценарий, не знаю, какого-то вторжения или каких-то гибридных провокаций в отношении стран Балтии. Это не значит совершенно, что этот сценарий будет реализован, но мы абсолютно в последние несколько недель видим, что они этот сценарий оттачивают до конца, чтобы он у них уже был как бы от и до абсолютно приготовлен, да, если вдруг такое политическое решение будет принято.
4: В последние месяцы Литва и Латвия несколько раз сообщали о нарушении воздушного пространства беспилотниками. Эти инциденты стали дополнительным фактором напряженности в регионе на фоне угрозы безопасности и отношений с Москвой.
5: Дело в том, что тут просто ряд событий происходит, да, подряд вот в такой короткий промежуток времени, так или иначе связанные там, не знаю, с российской дезинформацией, с российскими какими-то гибридными атаками. Мы можем вспомнить, что на прошлой неделе впервые у нас в Литве объявляли воздушную тревогу с красным уровнем опасности. в связи с залетевшими дронами. Мы можем вспомнить несколько ранее заявления президента Литвы Гитанаса Науседы, который вот подчеркнул в очередной раз о том, что территория Литвы ни в коем случае не будет использоваться для того, чтобы с нее воздушное пространство, собственно, Литвы, да, для атак третьих стран в отношении каких-то других третьих стран. Отсюда можно сделать аккуратный вывод, что, возможно, какие-то службы наши литовские получили какую-то не очень хорошую информацию. Ну и дальше у нас как по нарастающей, соответственно, дроны вот эти вот самые, а затем вот эта вот подача информации о том, что Россия собирается подавать в суд, в Международный суд ООН по якобы притеснению русскоязычных стран в Балтии. И в тот же день Владимир Путин подписывает законопроект, который разрешает использование вооруженных сил за пределами Российской Федерации как раз-таки для того, чтобы в том числе не притесняли русскоязычных или граждан России в третьих странах.
4: После инцидентов страны Балтии усилили мониторинг воздушного пространства и добиваются постоянного размещения современных систем противовоздушной обороны НАТО. Литва закупает немецкие комплексы Iris-C и NASAMS. Латвия также участвует в совместных закупках систем средней дальности. Также усилили контроль за границей с Россией и Беларусью.
1: В пятницу 29 мая исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илья Боложан совершит официальный визит в Молдову и примет участие в национальном мероприятии «Сильные примарии, развитые муниципалитеты», организованном в Кишинеу в рамках реформы местного самоуправления. Об этом заявил премьер-министр Александр Мунтяну. Он подчеркнул, что участие румынского чиновника является важным сигналом внешней поддержки реформ в Республике Молдова. Александр Мунтяну также отметил, что Румыния остается важным партнером нашей страны, и двусторонние переговоры будут направлены на реализацию совместных проектов. Власти Молдовы усиливают подготовку к предстоящему отопительному сезону на фоне нестабильной ситуации на мировых энергетических рынках и возможного роста цен на энергоресурсы. Этот вопрос обсуждался на заседании Национального совета безопасности, созванного 26 мая президентом Майей Санду. По словам главы Национального центра управления кризисами Сергея Дьякону, ключевое внимание было уделено рискам, связанным с международной энергетической ситуацией и геополитической напряженностью, в том числе на Ближнем Востоке. Власти рассматривают меры по укреплению устойчивости энергосистемы, защите критической инфраструктуры и поддержке потребителей. Он отметил, что несмотря на текущую относительную стабильность, государство должно заранее готовиться к зимнему периоду и возможным кризисным сценариям, включая рост цен на энергоносители и топливо. В ходе заседания также обсуждались механизмы поддержки уязвимых категорий населения и меры для смягчения последствий возможного подорожания энергоресурсов для экономики. Отдельное внимание уделено ситуации на мировом рынке нефти, где нестабильность, в том числе на фоне кризиса в районе Армузского пролива, уже оказывает давление на цены. В Молдове это отражается на стоимости топлива, которое в последние месяцы заметно подорожало. Правительство пока не обсуждает новое повышение пенсионного возраста в стране, заявил министр труда и соцзащиты Наталья Плугару, но признает, что эта тема может стать неизбежной в будущем на фоне растущего давления на государственную пенсионную систему. Она остается уязвимой из-за низкого соотношения налогоплательщиков и пенсионеров. В настоящее время около 770 тысяч работающих обеспечивают выплату пенсий примерно 670 тысячам получателей, говорит Плугару. Главное краткосрочное решение – увеличить число людей, занятых на рынке труда, и сократить объемы теневой экономики, подчеркнула она. Более 4000 выпускников лицеев приняли участие в мероприятии «Учись в Молдове» и «Будь про. Выбери профессию учителя». Министр образования и исследований Дан Перчун призвал молодежь выбирать университеты Республики Молдова и профессии с высоким общественным значением, включая педагогическую карьеру. Он говорил с молодыми людьми об эмоциях окончания лицея, о свободе новых начинаний и о важности полноценно прожить этот период и призвал лицеистов остаться учиться в стране. Упомянув более высокие стипендии, совместные программы с университетами Румынии, мобильность Erasmus и дуальные программы, благодаря которым студенты могут одновременно учиться и работать.
6: Вы все дети этой страны, и мы очень хотим, чтобы вы почувствовали эту принадлежность, чтобы мы видели вас в стране, в аудиториях наших университетов, чтобы вы были активны не только на концертах, но и в общественной жизни Республики Молдова. Вам предстоит сделать очень важный выбор, который сопровождается большой ответственностью. Вас ждут экзамены, важные решения. решения, которые необходимо принять, но это неповторимый период в вашей жизни. Наслаждайтесь им в полной мере.
1: Присутствовавший на мероприятии премьер-министр Александр Мунцяну рассказал выпускникам о собственном жизненном пути и призвал молодежь верить в свои силы, быть смелыми и пользоваться возможностями, которые перед ними открываются.
6: Дорогие выпускники 2026 года, с этого момента ваша жизнь изменится. Вы будете заняты, будете много работать, может быть, даже больше, чем готовились к выпускным экзаменам. Но найдите время для спорта, путешествуйте, когда это возможно, и главное, найдите время для друзей и семьи. Будьте добрыми, патриотичными, позитивными, веселыми, заботливыми, щедрыми, уважительными и счастливыми. Меняйте этот мир к лучшему и наслаждайтесь жизнью в полной мере.
1: Отмечу, мероприятие в Арене Кишинев завершило третье издание «Неделя образования», проходившее с 20 по 24 мая в Кишинев. В течение 5 дней столица стала платформой для диалога о будущем школы, объединив власти, педагогов, международных экспертов и учащихся вокруг ключевых вызовов и реформ в системе образования. Молодые люди, впервые устроившиеся на работу в определенных сферах, смогут получать ежемесячную надбавку к зарплате в рамках программы Министерства труда и социальной защиты. Министр Наталья Плугару отметила, что таким образом власти стремятся поддержать молодежь в начале карьеры дома в Республике Молдова и способствовать экономическому развитию страны.
6: Программа предоставляет молодым людям соответствующим критериям надбавку к заработной плате в размере 3000 лир в месяц. Эта надбавка выплачивается в течение первого года работы в течение 12 месяцев и не облагается налогом. Получить надбавку могут молодые люди в возрасте до 35 лет включительно, которые впервые устраиваются на работу в ряд стратегических отраслей, а именно электронная промышленность, машиностроение, текстильная промышленность, агропромышленный комплекс, фармацевтическая промышленность, производство строительных материалов и творческие отрасли.
1: Те, кто хочет получить соответствующую надбавку, должны зайти в приложение ЕВО, выбрать раздел пособия и опцию «Помощь при первом трудоустройстве». Молодые люди могут один раз сменить место работы в этот период, не потеряв право на данное пособие, если новый работодатель работает в соответствующих стратегических сферах. Кроме того, эта надбавка к зарплате сохраняется и во время ежегодного отпуска, больничного или отпуска по уходу за ребенком для отца. На данный момент этой выплатой в размере 3000 лир в месяц уже воспользовались более 1200 молодых людей. Жители 33 населенных пунктов района Кахул получили корма для животных, которых они содержат в своих хозяйствах. Всего было распределено около 90 тонн фуража. Помощь предоставили фермерам, у которых есть до 5 дойных коров. По словам заместителя представителя продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Молдове Тудора Робу, в рамках проекта помощь получили и жители других районов.
7: Мы проанализировали последствия прошлогодней засухи и пришли к выводу, что больше всего пострадали районы на юго-востоке и юге Республики Молдова. Поэтому мы решили предоставить корма жителям районов Анини, Нойш, Штефанвода и Кахул.
1: Отмечу, проект был запущен в апреле прошлого года как ответ на последствия сильной засухи и влияния войны в Украине на сельское хозяйство. До сих пор корма получили хозяйства более чем в 90 населенных пунктах. Проект стоимостью 560 тысяч долларов также включал продвижение сорго-культуры, считающейся более устойчивой к засухе. В районах Кэлэраш и Унгень оценивают ущерб от непогоды. Прошедшие на прошлой неделе ливни затопили и размыли дороги, некоторые реки вышли из берегов. В разных селах под водой оказались дома и сельхозугодья. Потоками уносило людей. В Кэлэраш собрались на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Председатель района заявил, что ситуация постепенно стабилизируется, но необходимо заняться расчисткой рек, чтобы избежать новых подтоплений. Подробности в следующем материале.
8: В Кэлэрашском районе от проливных дождей и наводнений пострадали десятки населенных пунктов. Затоплены дороги, дворы и сельхозугодия. В некоторых селах из-за разлива водоемов разрушены мосты. На территории района есть 3 относительно крупных речки, русла которых с 80-х годов расширились, заросли камышом, и теперь все они превратились в озера. Речь идет о реке Кула. Нам срочно нужно очистить ее от села Хаджинешты Дурыдень. Река Бык в Кэлэрашском районе протекает рядом с селом Петушка до Темелиут. И река Экель. Вот здесь необходимо срочно действовать. Была угроза наводнения в селе Була, коммуны Деренил. Там были приняты приняты меры, поскольку в селе Корново прорвало дамбу. В долине реки Икель находится несколько водоемов и был риск наводнения. Ситуацию удалось взять под контроль, вмешалась армия карабинер.
9: Интервнит шармата, интервнит карабинерий.
8: В коммуне Хржаука местные власти начали принимать заявления, оформлять документы для оказания помощи пострадавшим. Сейчас администрация решает, какие меры поддержки будут предприняты дальше. Фактически пострадали все 4 села в коммуне, особенно сильно село Мындра, где полностью разрушено 6 домов. Затопило подвалы, поля, настоящая катастрофа. Кроме районной комиссии, у нас есть комиссия на месте. Мы подготовили группу советников и волонтеров, которые обходят каждое хозяйство и фиксируют все проблемы. А завтра у нас заседание совета, где мы решим, что делать дальше. В результате непогоды погибли 2 человека. В Каларажском районе нашли мертвым 48-летнего жителя села Деренил. Еще одна трагедия произошла в селе Пырлица Унгенского района. Там в реке обнаружили тело 45-летнего мужчины, который был на рыбалке, его предположительно унесло потоками воды.
1: После масштабных ливней и угрозы наводнений в нескольких районах страны в Молдове начнут проверки озер и прудов. Власти намерены выяснить, соблюдают ли владельцы и арендаторы водоемов технические нормы и требования безопасности. Об этом заявил министр окружающей среды Георгий Хаждер после поездки в районы Унгени и Калыраж, где уровень воды в озерах достиг рекордных отметок. По словам министра, ситуация создала одну из самых серьезных угроз наводнений за последние годы. Хаждер напомнил, что владельцы и арендаторы прудов обязаны соблюдать правила эксплуатации, иметь технический паспорт водоема и принимать меры для предотвращения рисков. В ближайшее время мы проверим, выполнили ли владельцы и арендаторы все обязательства. При необходимости предложим изменения в нормативной базе, чтобы никто не мог эксплуатировать водоемы без гарантий безопасности. Правила существуют для того, чтобы их соблюдали, а безопасность граждан не подлежит обсуждению. Мы будем действовать решительно, подчеркнул министр. Глава Минэкологии поблагодарил сотрудников Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям и специалистов предприятия Апеля Молдовии, которые работали в пострадавших районах, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить более тяжелых последствий. Напомню основные события минувших дней.
0: Коротко о главном с Анной Чехненко.
1: Молдова запустила процедуру выхода из ряда ключевых соглашений в рамках СНГ. Более 20 тысяч жителей Приднестровского региона записались в очередь на получение российского гражданства. Власти Молдовы усиливают подготовку к предстоящему отопительному сезону на фоне нестабильной ситуации на мировых энергетических рынках. Молодые люди, впервые устроившиеся на работу в определенных сферах, смогут получать ежемесячную надбавку к зарплате. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзарь. Всего доброго.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Импортируемое топливо смогут доставлять напрямую на автозаправочные станции без обязательного прохождения через нефтебазы. Граждане получат компенсации за энергоресурсы в следующем отопительном сезоне, однако их механизм будет пересмотрен. Наблюдательный совет компании Телерадио Молдова принял отставку генерального директора Влада Цуркану. Детали в выпуске. Импортируемое топливо смогут доставлять напрямую на автозаправочные станции без обязательного прохождения через нефтебазы, а Национальное агентство по регулированию в энергетике сможет временно применять более гибкий механизм расчета цен на топливо с использованием 7-дневного периода вместо 14. Меры включены в заключение правительства к законопроекту парламентского большинства. Инициатива вызвала критику со стороны работодателей, которые заявили о недостаточных консультациях. Власти, в свою очередь, утверждают, что изменения необходимы для более оперативной реакции на колебания рынка и предотвращения блокировки инвестиций и поставок. Граждане получат компенсации за энергоресурсы в следующем отопительном сезоне, однако их механизм будет пересмотрен. Правительство не планирует отказываться от выплат в этом году из-за нестабильности цен, сообщил министр финансов Андриан Гаврилице. Власти также заявляют о долгосрочном переходе от компенсации к инвестициям в энергоэффективность зданий, чтобы снизить потребление. За последние 4 года на программы поддержки было выделено более 11 миллиардов леев. В прошлом отопительном сезоне компенсации получили свыше 620 тысяч домохозяйств или более половины населения страны.
2: Электорала 2026.
3: Избиратели, внесенные с нарушениями в дополнительные избирательные списки на новых местных выборах 17 мая. Центральная избирательная комиссия применила санкции в виде предупреждения к председателям и секретарям избирательных бюро в Архее Тераклии. Проверка данных в модуле ЕДЭЙ, компоненте автоматизированной государственной информационной системы выборы, выявила случаи включения избирателей в дополнительные списки с нарушением положений избирательного законодательства. Учреждение предупреждает, что не допустит никаких нарушений закона в избирательном процессе. Реакция связана с тем, что корректность выборов напрямую зависит от добросовестности сотрудников системы. Напомню, 17 мая граждане с правом голоса в 9 населенных пунктах страны пришли на избирательные участки, чтобы выбрать примаров. В одном населенном пункте граждане выбрали новый состав местного совета, а еще в 2 прошли местные референдумы об отзыве примаров. В 6 населенных пунктах примары были избраны в первом туре, а в Орхей, Тераклии и коммуне Русештиной района Еловень второй тур выборов состоится 31 мая.
2: Electorala 2026.
3: Наблюдательный совет компании Телерадио Молдова принял отставку генерального директора Влада Цуркану. Решение было поддержано большинством голосов, после чего должность была объявлена вакантной с сегодняшнего дня. По данным совета, в течение ближайших 10 дней будет объявлен конкурс на замещение должности руководителя общественного медиахолдинга. До назначения нового директора управление компанией будет осуществляться в режиме исполняющего обязанности в соответствии с законом, но не более 6 месяцев. Влад Цуркану заявил, что изменения в компании заметны и требует времени для полноценной оценки. Руководство наблюдательного совета отметило вклад прежней администрации в развитие Телерадио Молдова. За последние сутки полиция зафиксировала 14 случаев телефонного мошенничества в Молдове. Общий ущерб превысил 1 миллион леев. В то же время удалось предотвратить более 400 попыток обмана благодаря бдительности граждан. В полиции отмечают, что число пострадавших снижается, а люди стали чаще распознавать схемы мошенников. Наиболее распространены звонки с проверкой банковских счетов и предложениями инвестиций. Полиция призывает не передавать личные данные и при подозрительных звонках сразу обращаться в банк или к правоохранителям. Ущерб от проливных дождей 22 мая в районе Унгень предварительно оценивается в десятки миллионов леев. Сильнее всего пострадали населенные пункты Пырлица, Бумба, Тарадиний век, Корнеште, Мануэлешт и Николаевка-Нова, а также муниципий Унгень, где подтопления затронули дома и инфраструктуру после прорыва дамб двух прудов. Власти района сейчас оценивают ущерб и ищут финансовую и техническую помощь, поскольку последствия стихийного бедствия превышают местные возможности. Сегодня фермеры вышли на протест у здания правительства, заявив, что обещанная властями помощь поступает с опозданием и не покрывает их расходы. Они выдвинули три требования: прямые выплаты за гектар с 1 января следующего года, возврат НДС и пересмотр системы субсидий, которая должна измениться в этом году. Министр сельского хозяйства Людмила Котлобуга встретилась с протестующими и пригласила их к переговорам, отметив, что уже действуют программы компенсации и поддержки аграрного сектора, включая возмещение акцизов на дизель и помощь пострадавшим от засухи. По оценкам представителей фермеров, введение прямых выплат по 3000 леев за гектар потребует около 600 миллионов леев и является, по их мнению, стандартной практикой ЕС. Они также опасаются, что новая система субсидирования ограничит доступ мелких и средних хозяйств к поддержке. В Молдове в четверг немного снизятся цены на топливо. По решению Национального агентства по регулированию в энергетике, бензин будет стоить 31 лей 21 бан, на 19 банов меньше, чем сегодня. Дизель подешевеет на 26 банов и составит 28 леев 96 банов за литр. В НР напоминают, что предельные цены устанавливаются на основе международных котировок. Ранее топливо дорожало из-за роста цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Ормузского пролива.

0: в рамках программы KLIC-2026, направленной на развитие цифровых навыков и использование искусственного интеллекта в образовании. Программа реализуется Министерством образования Молдовы совместно с партнерами из провинции Чеджу. Участники пройдут онлайн-обучение, тренинги в стране и стажировку в Южной Корее осенью этого года. Отбор открыт для преподавателей с цифровыми компетенциями, особенно из STEM-направлений. Программа включает несколько этапов и завершится внедрением цифровых проектов в школах Молдовы. Европейская комиссия потребовала от Польши, Венгрии и Словакии отменить односторонние ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, заявив, что эти меры нарушают правила единого рынка ЕС. Брюссель предупредил, что в случае отсутствия прогресса не исключает начало процедур о нарушении законодательства ЕС. Спор продолжается с 2023 года, когда рост поставок украинского зерна в соседние страны вызвал протесты местных фермеров. Аграрии утверждают, что более дешевая украинская продукция оказывает давление на внутренние рынки. Для Украины же доступ к рынку ЕС остается критически важным на фоне войны и ограничений на экспорт через Черное море. Россия предупредила Армению, что может приостановить или расторгнуть соглашение о поставках дешевых нефти и газа, если страна продолжит курс на вступление в Европейский Союз, сообщает Рейтер. Армения, которая сильно зависит от российской энергии и традиционно имеет тесные связи с Москвой, в последние годы стремится сблизиться с ЕС и США, что ухудшило отношения с Россией. Недавно Ереван принял закон, запускающий процесс вступления в ЕС, а Москва обвинила Армению в антироссийской ориентации. Власти Тегерана получили проект неофициального предварительного соглашения с США, сообщает иранское государственное телевидение. Согласно документу, Иран должен восстановить коммерческое судоходство через Ормузский пролив до военного уровня в течение месяца, а США вывести свои военные силы из региона и снять военно-морскую блокаду. Парламент Венгрии в ускоренном порядке проголосовал за закон, отменяющий ранее запущенный процесс выхода страны из Международного уголовного суда. За решение выступили 133 депутата. Против – представители Фидекс КНДП. Часть депутатов воздержались. Инициатива представительства направлена на сохранение участия Венгрии в МУС, который, по словам премьера Петра Мадьяра, важен для привлечения виновных в международных преступлениях к ответственности. Ранее правительство Виктора Орбана инициировало выход из суда, однако теперь курс страны официально изменен. И о погоде. В Молдове объявлен желтый код метеоопасности из-за атмосферной нестабильности. Предупреждение действует сегодня до 23.00. Синоптики прогнозируют грозы, кратковременные дожди, местами сильные ливни с градом. Количество осадков может достигать 15-25 литров на квадратный метр. Также ожидается усиление ветра. Предупреждение будет обновляться в зависимости от развития погодной ситуации. Завтра же, 28 мая, будет ясная погода. На юге страны возможны небольшие осадки. Ветер будет дуть северо-западного направления, умеренный, местами порывистый. Ночью температура воздуха составит от 11 до 16 градусов со знаком «плюс». Днем от 17 до 22 градусов тепла. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Публичитате la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ministerul Afacerilor Externe a prezentat mai multe informații obținute de la Consulatul Republicii Moldova la Odessa despre cazul unui cetățean al Republicii Moldova reținut pe teritoriul Ucrainei. Instituția precizează că persoana vizată s-ar fi aflat în ultimele luni pe teritoriul Ucrainei, unde ar fi fost înrolată benevol în baza unui contract oficial în cadrul Legiunii Internaționale de Apărare Teritorială a Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit declarațiilor persoanei, contractul era încă în vigoare la momentul în care acesta a părăsit unitatea militară, fiind ulterior reținută la frontieră. Consulatul Republicii Moldova la Odessa este în contact cu persoana respectivă și a transmis o interpelare oficială către autoritățile competente din Ucraina pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului, menționează Ministerul Afacerilor Externe. Republica Moldova va primi un grant în valoare de 10 milioane de euro pentru suplimentarea finanțării proiectului de renovare și consolidare energetică a 10 spitale de importanță națională din municipiile Chișinău și Bălți. Costul total al proiectului este de 86,9 milioane de euro, iar autoritățile au contractat până în prezent mai multe împrumuturi pentru realizarea acestuia. Guvernul a aprobat astăzi semnarea acordului de grant cu Banca Europeană de Investiții și Unitatea Consolidată Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energeticii. Proiectul, lansat oficial în 2022, prevede un termen de execuție de 6 ani. Autoritățile estimează că, la finalizarea lucrărilor, consumul de energie termică în instituțiile beneficiare va fi redus la jumătate, iar cheltuielile pentru energia electrică vor scădea cu până la 20%. Ucraina are o fereastră de 6 luni pentru a prelua inițiativa de pe câmpul de luptă de la Rusia și a-și consolida poziția în negocierile de pace, a declarat pentru Reuters un comandant de rang înalt, generalul de brigadă Andrii Bilețchi, precizând că un punct de cotitură este iminent după mai bine de 4 ani de război. Forțele ruse au înregistrat progrese semnificative de la invazia la scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022, dar progresele au încetinit în acest an, iar trupele ucrainene cresc presiunea pe câmpul de luptă pentru a încerca să le respingă. Generalul de brigadă, care comandă Corpul al 3-lea de armată al Ucrainei, una dintre cele mai respectate forțe de luptă ale țării, a declarat că el crede că armata Rusiei este epuizată și incapabilă să facă progrese majore. Dacă armata ucraineană poate construi și menține impulsul pe parcursul a câteva luni, atunci poate câștiga inițiativa de-a lungul liniei frontului și poate împinge Rusia să-și abandoneze planurile asupra ultimei părți a regiunii Donetsk în estul Ucrainei, pe care nu o ocupă încă. Guvernul rus a avertizat Armenia că va suspenda sau va rezilia acordurile privind furnizarea de petrol și gaze ieftine către țara din Caucazul de Sud, dacă aceasta își va continua demersul de aderare la Uniunea Europeană. Administrația de la Moscova a emis avertismentul înaintea alegerilor din 7 iunie, sondajele de opinie oferind un avantaj confortabil partidului prim-ministrului Nicol Pașinian, care a construit o relație mai apropiată cu Occidentul, spre iritarea guvernului rus, scrie Reuters. Armenia, o națiune fără ieșire la mare, cu aproximativ 3 milioane de locuitori, a avut în mod tradițional legături strânse cu Rusia. Găzduiește baze militare rusești și este puternic dependentă de importurile rusești de energie. Anul trecut, Armenia a importat 2,7 miliarde de metri cubi de gaze, printre care 82% proveneau din Rusia. Însă relațiile cu Moscova s-au deteriorat în ultimii ani, deoarece guvernul de la Erevan a încercat să-și aprofundeze legăturile cu Uniunea Europeană și Statele Unite. La început lunii, Rusia a acuzat Armenia că este atrasă în ceea ce a descris ca fiind orbita antirusă a blocului comunitar. Secretarul american de stat Marco Rubio a efectuat marți o vizită la Erevan și a semnat un acord de parteneriat strategic cu ministrul de externe al Armeniei. Armenia a adoptat de asemenea o lege care demarează procesul de aderare la Uniunea Europeană. Și la final, datele despre vreme. Pe 28 mai va fi cer variabil fără precipitații. În sudul țării vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 17 și 22 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
2: Коротко о главном с Анной Чехненко. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. Молдова запустила процедуру выхода из ряда ключевых соглашений в рамках СНГ. Более 20 тысяч жителей Приднестровского региона записались в очередь на получение российского гражданства. Власти Молдовы усиливают подготовку к предстоящему отопительному сезону на фоне нестабильной ситуации на мировых энергетических рынках. Молодые люди, впервые устроившиеся на работу в определенных сферах, смогут получать ежемесячную надбавку к зарплате. А теперь обо всем этом и не только расскажи подробнее.
0: Коротко о главном с Анной Чухненко.
2: Молдова запустила процедуру выхода из ряда ключевых соглашений в рамках СНГ. Об этом сообщили в исполкоме Содружества. Процесс, согласно уставным нормам, организации может занять около года. При этом Кишинев заявляет о намерении сохранить участие в отдельных экономических форматах взаимодействия. Решение о денонсации основополагающих документов СНГ власти Молдовы приняли еще ранее, аргументируя это тем, что принципы организации больше не соответствуют национальным интересам и курсу на европейскую интеграцию. Формально страна уведомила о выходе, который, согласно процедуре, должен завершиться через 12 месяцев после подачи заявления. В правительстве подчеркивают, что Молдова уже фактически ограничила участие в политических и институциональных механизмах СНГ. Одновременно власти рассчитывают на экономический эффект в виде сокращения расходов и переориентации внешнеполитических и торговых связей. Оппозиция, напротив, оценивает решение как рискованное для экономики, указывая на возможные последствия для граждан, связанных с рынками труда и экономическими связями в странах Содружества. Таким образом, процесс выхода Молдовы из СНГ приобретает поэтапный характер. Политическая дистанция уже оформлена, а экономические связи будут пересматриваться постепенно, в зависимости от конкретных соглашений. Более 20 тысяч жителей Приднестровского региона записались в очередь на получение российского гражданства. С понедельника процедура начала работать в тестовом режиме. В депмиссии пояснили, что это необходимо для подготовки полного пакета документов. Ранее на странице электронной записи в российское консульство появилась отдельная категория «Прием в гражданство для жителей Приднестровского региона». Напомню, 15 мая Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Приднестровского региона отменили часть требований закона о гражданстве. В частности, им не нужно подтверждать знания истории России и основ российского законодательства. Кроме того, на них не распространяется требование о постоянном проживании на территории Российской Федерации. Тему обсудила моя коллега с экспертом по вопросам госполитики и безопасности Андреем Курераро.
3: Андрей, ну что ж, пока мы физических очередей не видим, но они есть онлайн. И вот, как сообщили в российском посольстве, да, уже 20 человек записалось. И там также отметили, что это свидетельствует о высоком доверии к России как гаранту мира и стабильности. Но на самом деле, о чем реально говорит эта цифра?
4: Мы помним сотни тысяч, которые зарегистрировались, чтобы голосовать в Российской Федерации на сайте ЦИК Республики Молдова, и менее 8 тысяч, которые там проголосовали. Мне кажется, это такая хорошая пиар-акция для того, чтобы показать, что Приднестровье важно для России, а Россия важна для Приднестровья. Я не знаю, сколько людей осталось без российского гражданства на Левом берегу. Мы это увидим, возможно, через те декреты, которые будут подписывать господин Путин о вхождении в это гражданство. Но понятно, что для них вот эта пиар-акция имеет конкретную цель для того, чтобы помочь поменять то, как видно Приднестровье внутри Российской Федерации, и наоборот, и сказать, что вот мы помогаем в смысле каких-то социальных выплат и других возможностей, которые дает это гражданство. Я бы сказал, что если 20 тысяч войдут в это гражданство, надо думать, как их привлекать на правый берег. Например, если это особенно будут молодые люди призывного возраста, может им выдавать какие-то стипендии на обучение в Кишиневе для того, чтобы спасать

0: украинские паспорта, и мне очень интересно, как они будут потом объяснять, что они не верблюд, когда поедут с новым алым паспортом в Москву. И мне кажется, что это более такие оппортунисты, те, которые будут получать, потому что там будут выдавать какие-то пособия или другие финансовые возможности, а у нас будет фонд конвергенции, который тоже может как-то купировать вот этот интерес к гражданству Российской Федерации. Мы понимаем, что у приднестровцев этих паспортов куры не клюют. Есть и румынские у многих, и молдавские, и украинские, и в том числе российские. Поэтому мне кажется, что эти 20 тысяч — это больше такая фикция красивая для того, чтобы начать вот этот процесс и давить на Кишинев.
1: По данным агентства госуслуг, на конец 2025 года в Приднестровском регионе были зарегистрированы почти 365 тысяч человек, из которых около 98% имели гражданство Молдовы. Россия готовит иск в Международный суд ООН на страны Балтии из-за дискриминации русских. МИД намерен пожаловаться из-за отказа Латвии, Литвы и Эстонии, цитата, «прекратить политику ущемления прав русских». В Таллине российскую инициативу назвали частью дезинформационной кампании. При этом в последнее время провокации в отношении региона участились. Журналист Делфи Дмитрий Семенов в интервью для «Молдова-1» отметил, сейчас страны Балтии, Литва в частности, готовятся к вероятным новым дроновым атакам и устраняют слабые места в системе. Теме гражданской обороны.
2: Российские власти утверждают, что в странах Балтии запрещают использование русского языка, борются с общественными деятелями и правозащитниками, которые занимаются защитой русскоязычного населения этих стран. Согласно заявлению МИДа, власти Латвии, Литвы и Эстонии систематически ущемляют права этнических русских и занимаются карательной политикой репрессий и запугиваний. В свою очередь, страны Балтии считают обвинения России сфабрикованными и основанными на искаженных нарративах и системной дезинформации, которая также может быть направлена и против других стран Европейского Союза.
3: Москва тут будет цепляться, скорее всего, за подобные кейсы, которые мы видели, например, в Польше с их археологом Бутягиным. Там, опять же, есть случаи, когда в Латвии в особой степени, я думаю, эти случаи есть, когда там ряд латвийских политиков, которые были явно пророссийскими в данный момент, там уехали либо в Россию, либо в Беларусь с запросом там для политического убежища. Ну и есть случаи, когда местные, скажем так, активисты, в кавычках я это называю, активисты, которые абсолютно являются пророссийскими, ну и в Литве тоже такие случаи есть, но это уже не о русскоязычных, как бы речь, это вот о конкретно о литовцах, но тем не менее их, например, судят там за шпионаж в пользу России. Москва всегда может перевернуть это дело так, что их судят за их политическую позицию, за то, что вот у них другой взгляд там на развитие, за то, что они за то, чтобы дружить с Москвой, с Россией, вот, поэтому Москва может прокачивать это как вот это вот политическое дело, которое они обёрсткой шпионажа, скажем так, облекли. То есть, ну, зацепиться им всегда есть, что касается самого Международного суда ООН, ну, конечно, тут нет никаких оснований, соответственно. Мы также ведь можем вспомнить, что и в Москве бывает, когда иностранных граждан судят за шпионаж, ну, тогда это и в обратную сторону должно работать, тогда, получается, Америка тоже за своих граждан должна, условно говоря, вводить войска и освобождать их, но это же так не может быть.
2: Россия не впервые жалуется на политику стран Балтии. Ранее Москва обращалась в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, а также в адрес Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств. Эксперты полагают, шансов на победу в суде ООН у России практически нет. Рассмотрение дела может занять годы. При этом Международный суд ООН выносит лишь консультативные заключения. У него нет средств для прямого исполнения своих постановлений.
3: Наверное, да, все держат это в уме, что ситуация такая опасная, что в любой момент что-то может произойти теоретически, но как бы жизнь идет своим чередом. Мне кажется, что россияне просто-напросто имеют такой сценарий, имеют сценарий, не знаю, какого-то вторжения или каких-то гибридных провокаций в отношении стран Балтии. Это не значит совершенно, что этот сценарий будет реализован, но мы абсолютно в последние несколько недель видим, что они этот сценарий оттачивают до конца, чтобы он у них уже был как бы от и до абсолютно приготовлен, да, если вдруг такое политическое решение будет принято.
2: В последние месяцы Литва и Латвия несколько раз сообщали о нарушении воздушного пространства беспилотниками. Эти инциденты стали дополнительным фактором напряженности в регионе на фоне угрозы безопасности и отношений с Москвой.
3: Дело в том, что тут просто ряд событий происходит, да, подряд вот в такой короткий промежуток времени, так или иначе связанные там, не знаю, с российской дезинформацией, с российскими какими-то гибридными атаками. Мы можем вспомнить, что на прошлой неделе впервые у нас в Литве объявляли воздушную тревогу с красным уровнем опасности в связи с залетевшими дронами. Мы можем вспомнить несколько ранее заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, который вот подчеркнул в очередной раз о том, что территория Литвы ни в коем случае не будет использоваться для того, чтобы с нее воздушное пространство, собственно, Литвы, да, для атак третьих стран в отношении каких-то других третьих стран. Отсюда можно сделать

0: аккуратный вывод, что, возможно, какие-то службы наши литовские получили какую-то не очень хорошую информацию. Ну и дальше у нас как по нарастающей, соответственно, дроны вот эти вот самые, а затем вот эта вот подача информации о том, что Россия собирается подавать в суд, в Международный суд ООН по якобы притеснению русскоязычных стран в Балтии. И в тот же день Владимир Путин подписывает законопроект, который разрешает использование вооруженных сил за пределами Российской Федерации, как раз-таки для того, чтобы в том числе не притесняли русскоязычных или граждан России в третьих странах.
1: После инцидентов страны Балтии усилили мониторинг воздушного пространства и добиваются постоянного размещения современных систем противовоздушной обороны НАТО. Литва закупает немецкие комплексы Iris-C и NASAMS. Латвия также участвует в совместных закупках систем средней дальности. Также усилили контроль за границей с Россией и Беларусью.
2: В пятницу 29 мая исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илья Боложан совершит официальный визит в Молдову и примет участие в национальном мероприятии «Сильные примарии, развитые муниципалитеты», организованном в Кишинеу в рамках реформы местного самоуправления. Об этом заявил премьер-министр Александр Мунтяну. Он подчеркнул, что участие румынского чиновника является важным сигналом внешней поддержки реформ в Республике Молдова. Александр Мунтяну также отметил, что Румыния остается важным партнером нашей страны, и двусторонние переговоры будут направлены на реализацию совместных проектов. Власти Молдовы усиливают подготовку к предстоящему отопительному сезону на фоне нестабильной ситуации на мировых энергетических рынках и возможного роста цен на энергоресурсы. Этот вопрос обсуждался на заседании Национального совета безопасности, созванного 26 мая президентом Майей Санду. По словам главы Национального центра управления кризисами Сергея Дьякону, ключевое внимание было уделено рискам, связанным с международной энергетической ситуацией и геополитической напряженностью, в том числе на Ближнем Востоке. Власти рассматривают меры по укреплению устойчивости энергосистемы, защите критической инфраструктуры и поддержке потребителей. Он отметил, что несмотря на текущую относительную стабильность, государство должно заранее готовиться к зимнему периоду и возможным кризисным сценариям, включая рост цен на энергоносители и топливо. В ходе заседания также обсуждались механизмы поддержки уязвимых категорий населения и меры для смягчения последствий возможного подорожания энергоресурсов для экономики. Отдельное внимание уделено ситуации на мировом рынке нефти, где нестабильность, в том числе на фоне кризиса в районе Армузского пролива, уже оказывается давление на цены. В Молдове это отражается на стоимости топлива, которое в последние месяцы заметно подорожало. Правительство пока не обсуждает новое повышение пенсионного возраста в стране, заявил министр труда и соцзащиты Наталья Плугару, но признает, что эта тема может стать неизбежной в будущем на фоне растущего давления на государственную пенсионную систему. Она остается уязвимой из-за низкого соотношения налогоплательщиков и пенсионеров. В настоящее время около 770 тысяч работающих обеспечивают выплату пенсий примерно 670 тысячам получателей, говорит Плугару. Главное краткосрочное решение – увеличить число людей, занятых на рынке труда, и сократить объемы теневой экономики, подчеркнула она. Более 4000 выпускников лицеев приняли участие в мероприятии «Учись в Молдове» и «Будь про». Выбери профессию учителя. Министр образования и исследований Дан Перчун призвал молодежь выбирать университеты Республики Молдова и профессии с высоким общественным значением, включая педагогическую карьеру. Он говорил с молодыми людьми об эмоциях окончания лицея, о свободе новых начинаний и о важности полноценно прожить этот период и призвал лицеистов остаться учиться в стране. Упомянув более высокие стипендии, совместные программы с университетами Румынии, мобильность Erasmus и дуальные программы, благодаря которым студенты могут одновременно учиться и работать.
3: Вы все дети этой страны, и мы очень хотим, чтобы вы почувствовали эту принадлежность, чтобы мы видели вас в стране, в аудиториях наших университетов, чтобы вы были активны не только на концертах, но и в общественной жизни Республики Молдова. Вам предстоит сделать очень важный выбор, который сопровождается большой ответственностью. Вас ждут экзамены, важные решения, которые необходимо принять, но это неповторимый период в вашей жизни. Наслаждайтесь им в полной мере.
4: Присутствовавший на мероприятии премьер-министр
2: премьер-министр Александр Мунцяну рассказал выпускникам о собственном жизненном пути и призвал молодежь верить в свои силы, быть смелыми и пользоваться возможностями, которые перед ними открываются.
3: Дорогие выпускники 2026 года, с этого момента ваша жизнь изменится. Вы будете заняты, будете много работать, может быть, даже больше, чем готовились к выпускным экзаменам. Но найдите время для спорта, путешествуйте, когда это возможно, и главное, найдите время для друзей и семьи. Будьте добрыми, патриотичными, позитивными, веселыми, заботливыми, щедрыми, уважительными и счастливыми. Меняйте этот мир к лучшему и наслаждайтесь жизнью в полной мере.
2: Отмечу, мероприятие Варена Кишинев завершило третье издание недели образования, проходившее с 20 по 24 мая в Кишинев. В течение 5 дней столица стала платформой для диалога о будущем школы, объединив власти, педагогов, международных экспертов и учащихся вокруг ключевых вызовов и реформ в системе образования. Молодые люди, впервые устроившиеся на работу в определенных сферах, смогут получать ежемесячную надбавку к зарплате в рамках программы Министерства труда и социальной защиты. Министр Наталья Плугару отметила, что таким образом власти стремятся поддержать молодежь в начале карьеры дома в Республике Молдова и способствовать экономическому развитию страны.
3: Программа предоставляет молодым людям соответствующим критериям надбавку к заработной плате в размере 3000 лир в месяц. Эта надбавка выплачивается в течение первого года работы в течение 12 месяцев и не облагается налогом. Получить надбавку могут молодые люди в возрасте до 35 лет включительно, которые впервые устраиваются на работу в ряд стратегических отраслей, а именно электронная промышленность, машиностроение, текстильная промышленность, агропромышленный комплекс, фармацевтическая промышленность, производство строительных материалов и творческие отрасли.
2: Те, кто хочет получить соответствующую надбавку, должны зайти в приложение ЕВО, выбрать раздел пособия и опцию «Помощь при первом трудоустройстве». Молодые люди могут один раз сменить место работы в этот период, не потеряв право на данное пособие, если новый работодатель работает в соответствующих стратегических сферах. Кроме того, эта надбавка к зарплате сохраняется и во время ежегодного отпуска, больничного или отпуска по уходу за ребенком для отца. На данный момент этой выплатой в размере 3000 лир в месяц уже воспользовались более 1200 молодых людей. Жители 33 населенных пунктов района Кахул получили корма для животных, которых они содержат в своих хозяйствах. Всего было распределено около 90 тонн фуража. Помощь предоставили фермерам, у которых есть до 5 дойных коров. По словам заместителя представителя продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Молдове Тудора Робу, в рамках проекта помощь получили и жители других районов.
3: Мы проанализировали последствия прошлогодней засухи и пришли к выводу, что больше всего пострадали районы на юго-востоке и юге Республики Молдова. Поэтому мы решили предоставить корма жителям районов Анини, Ной, Штефанвода и Кахул.
2: Отмечу, проект был запущен в апреле прошлого года как ответ на последствия сильной засухи и влияния войны в Украине на сельское хозяйство. До сих пор корма получили хозяйства более чем в 90 населенных пунктах. Проект стоимостью 560 тысяч долларов также включал продвижение сорго – культуры, считающейся более устойчивой к засухе. В районах Кэлэраш и Унгень оценивают ущерб от непогоды. Прошедшие на прошлой неделе ливни затопили и размыли дороги, некоторые реки вышли из берегов. В разных селах под водой оказались дома и сельхозугодья. Потоками уносило людей. В Кэлэраш собрались на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Председатель района заявил, что ситуация постепенно стабилизируется, но необходимо заняться расчисткой рек, чтобы избежать новых подтоплений. Подробности в следующем материале.
4: В Кэлэрашском районе от проливных дождей и наводнений пострадали десятки населенных пунктов. Затоплены дороги, дворы и сельхозы. В некоторых селах из-за разлива водоемов разрушены мосты. На территории района есть 3 относительно крупных речки, русла которых с 80-х годов расширились, заросли камышом, и теперь все они превратились в озера. Речь идет о реке Кула. Нам срочно нужно очистить ее от села Хаджинешты Дурыдень. Река Бык в Кэлэрашском районе протекает рядом с селом Петушка до Темелиуц. И река Экель. Вот здесь необходимо срочно действовать. Была угроза наводнения в селе Була, коммуны Деренил. Там были приняты меры, поскольку в селе Корново прорвало дамбу. В долине реки Икель находится несколько водоемов и был риск наводнения. Ситуацию удалось взять под контроль, вмешалась армия карабинер.
5: Интервенит шармата, интервенит карабинерий.
4: В коммуне Хржаука местные власти начали принимать заявления, оформлять документы для оказания помощи пострадавшим. Сейчас администрация решает, какие меры поддержки будут предприняты дальше. Фактически пострадали все 4 села в коммуне. Особенно сильно село Мындра, где полностью разрушено 6 домов. Затопило подвалы, поля. Настоящая катастрофа. Кроме районной комиссии, у нас есть комиссия на месте. Мы подготовили группу советников и волонтеров, которые обходят каждое хозяйство и фиксируют все проблемы. А завтра у нас заседание совета, где мы решим, что делать дальше. В результате непогоды погибли 2 человека. В Каларажском районе нашли мертвым 48-летнего жителя села Деренил. Еще одна трагедия произошла в селе Пырлица Унгинского района. Там в реке обнаружили тело 45-летнего мужчины, который был на рыбалке, его предположительно унесло потоками воды.
2: После масштабных ливней и угрозы наводнений в нескольких районах страны в Молдове начнут проверки озер и прудов. Власти намерены выяснить, соблюдают ли владельцы и арендаторы водоемов технические нормы и требования безопасности. Об этом заявил министр окружающей среды Георгий Хаждер после поездки в районы Унгени и Калыраж, где уровень воды в озерах достиг рекордных отметок. По словам министра, ситуация создала одну из самых серьезных угроз наводнений за последние годы. Хаждер напомнил, что владельцы и арендаторы прудов обязаны соблюдать правила эксплуатации, иметь технический паспорт водоема и принимать меры для предотвращения рисков. В ближайшее время мы проверим, выполнили ли владельцы и арендаторы все обязательства. При необходимости предложим изменения в нормативной базе, чтобы никто не мог эксплуатировать водоемы без гарантий безопасности. Правила существуют для того, чтобы их соблюдали, а безопасность граждан не подлежит обсуждению. Мы будем действовать решительно, подчеркнул министр. Глава Минэкологии поблагодарил сотрудников Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям и специалистов предприятия «Апеля Молдовии», которые работали в пострадавших районах, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить более тяжелых последствий. Напомню основные события минувших дней.
6: Коротко о главном с Анной Чухненко.
2: Молдова запустила процедуру выхода из ряда ключевых соглашений в рамках СНГ. Более 20 тысяч жителей Приднестровского региона записались в очередь на получение российского гражданства. Власти Молдовы усиливают подготовку к предстоящему отопительному сезону на фоне нестабильной ситуации на мировых энергетических рынках. Молодые люди, впервые устроившиеся на работу в определенных сферах, смогут получать ежемесячную надбавку к зарплате. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзарь. Всего доброго.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илье Булужан совершит официальный визит в Республику Молдова 29 мая, где примет участие в национальном мероприятии «Сильные примарии. Развитые населенные пункты в Кишинев». Об этом сообщил премьер-министр Александру Мунтяну, отметив, что участие румынского официального лица является важным сигналом поддержки реформ местного управления. В рамках визита также планируется двустороннее обсуждение совместных проектов между Молдовой и Румынией. Депутаты партии социалистов Молдовы предложили пакеты законопроектов «Молдаване возвращаются домой», направленные на поддержку граждан, которые работают за рубежом и хотят вернуться в страну. По словам вице-спикера Влада Бытринча, инициативы предусматривают упрощение переводов денег из-за границы, расширение программы «Примакасы Плюс» для диаспоры и облегчение покупки первого автомобиля. Также предлагаются меры для улучшения доступа детей из диаспоры к образованию. Лидер нашей партии Рената Усатый планировал пригласить 17 российских артистов на фестиваль выпускников, который должен пройти 9 июня. Однако после проверок Службы информации безопасности и Министерства культуры список участников сократили до 4 исполнителей. Министр культуры Кристиан Жордан пояснил, что ведомство